старых галюш заворит и позовуме на сымач сету. Да, Эйви Лизабел, кем я башарел.